0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Турчи чешен гонко дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция уни Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
12: Эво ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глас Тюркия.
20: Гидарре ди амурия Тюркия.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
23: Este es Radio Voz de Turquía.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
25: Zboru wa glasot na Turkiye.
26: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
27: It Turkiye hangia radioya.
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитлеяр Тюркияның Фети Радиосы.
7: Е Садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңа Тюркия Овоза Радиосы.
3: Эзо и фонетис Тюркия.
14: Олди Радио Глаз Тюркия.
0: Гидарреди Амурия Тюркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este radio voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
25: Efirde Turkiye ovoz radio.
26: It Turkiye hangia radio ya.
14: Oldu radio glas Turkiye.
27: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Этерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину Радио Са.
17: Аич, Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
4: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидарре би амурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: 界闻名。梅雨加工历史可以追溯到200年前，不过这一工艺在共和国时期真正得到重视并取得重要发展。
1: 您知道这些吗？

В эфире «Голос Туркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Туркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Эльмира Демирдалич. В операторской нам помогает Чехан Актепе. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп», «Колорит боснийской кухни» и «Турецкая уличная еда».

Вначале коротко о событиях дня. МИД Тюркии решительно осудил рейд ультраправого министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в мечеть Аль-Акса, который, как заявили в Анкаре, был совершен в сопровождении группы экстремистов под охраной израильских сил безопасности. 8 мусульманских стран выступили совместным заявлением, в котором решительно осудили рейд израильтян в мечеть Аль-Акса. Минувшей ночью Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Украина совместно с американской оборонной компанией Raytheon будет производить перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot. Кувейт сообщил об отражении иранской ракетной атаки на американские военные объекты, а Тегеран пригрозил США новыми последствиями в случае дальнейшей эскалации. Цена нефти марки Brent впервые с конца мая превысила отметку $100 за баррель на фоне нового обострения ситуации на Ближнем Востоке и угрозы перебоев с поставками. Женская сборная Тюркии по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. МИД Тюркии решительно осудил рейд ультраправого министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в мечеть Аль-Акса, который, как заявили в Анкаре, был совершен в сопровождении группы экстремистов под охраной израильских сил безопасности. В турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что мечеть Аль-Акса принадлежит исключительно мусульманам. Анкара также заявила, что провокационные действия правительства Беньямина Нетаньяху, нарушающие исторический и правовой статус святых мест в оккупированном Восточном Иерусалиме, а также провокационные действия и попытки навязать новую реальность, должны быть предотвращены международным сообществом. 8 мусульманских стран выступили совместным заявлением, в котором решительно осудили рейд израильтян в мечеть Аль-Акса. Документ подписали Тюркия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет, Иордания, Индонезия, Пакистан и Катар. В заявлении осуждаются массовые рейды поселенцев во главе с экстремистскими израильскими министрами в мечеть Аль-Акса под охраной израильской полиции, поднятие израильского флага на территории комплекса, установка двух полицейских палаток и другие действия, которые страны назвали провокационными. Одним из участников рейда стал ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Авторы заявления назвали произошедшее вопиющим нарушением международного права, соответствующих резолюций ООН, а также исторического и правового статуса кво святых мест в оккупированном Восточном Иерусалиме. Кроме того, страны заявили, что ограничения доступа к местам поклонения являются грубым нарушением международного права и попыткой изменить существующий статус-кво. В совместном заявлении также утверждается, что Израиль не обладает суверенитетом над оккупированным Иерусалимом и его исламскими и христианскими святынями. Авторы документа подчеркнули, что вся территория комплекса мечети Аль-Акса является исключительно местом поклонения мусульман, а управление доступом к ней должно оставаться за исламским вакфом. Минувшей ночью Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В Ленинградской области была объявлена беспилотная опасность, а в аэропорту Пулково вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По данным губернатора Александра Дрозденко, силы ПВО сбили 59 беспилотников. Одним из главных последствий атаки стал удар по складу «Вайблерес» в деревне Новосаратовка Всеволожского района. После попадания беспилотника на территории объекта вспыхнул пожар. По словам губернатора Ленинградской области, пострадали 3 человека. Их госпитализировали. Состояние оценивается как средней тяжести. Еще один беспилотник

попал в склад птицефабрики «Северная» в поселке Синявина Кировского района. В результате удара произошло обрушение конструкции, однако пострадавших нет. В Санкт-Петербурге удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Губернатор Александр Беглов сообщил, что последствия атаки устраняет оперативный штаб, который координирует работу городских служб и взаимодействие между ведомствами. На фоне атаки Wildberries временно приостановил работу своих логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводе. Из-за перекрытия Московского шоссе были изменены маршруты нескольких автобусов. В аэропорту Пулково после снятия ограничений перешли на работу в усиленном режиме для восстановления расписания. Украина совместно с американской оборонной компанией Raytheon будет производить перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с делегацией компании во главе с ее вице-президентом Джозефом Д'Антоной. По словам Зеленского, Raytheon является одним из ключевых партнеров Украины в сфере противовоздушной обороны, а новое соглашение позволит вывести сотрудничество на более высокий уровень. Raytheon – очень сильная и оборонная компания, и Украина уже давно использует ее технику для защиты наших людей от жестоких российских атак. Я благодарен за готовность компании вывести наше партнерство на еще более высокий уровень, когда Украина будет производить совместно с Raytheon одни из важнейших средств ПВО – перехватчики для Patriot, заявил Зеленский. Президент Украины отметил, что вопрос совместного производства обсуждался с Дональдом Трампом во время встречи в Анкаре. «Сейчас самое время двигаться в этом направлении», – подчеркнул он. Кроме производства перехватчиков, стороны также обсудили другие направления сотрудничества, связанные с ненаступательным военным оборудованием. По словам Зеленского, правительственные структуры и представители частного сектора продолжат совместную работу, чтобы завершить подготовку договоренностей.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Кувейт сообщил об отражении иранской ракетной атаки на американские военные объекты, а Тегеран пригрозил США новыми последствиями в случае дальнейшей эскалации. Кувейт заявил, что его системы противовоздушной обороны в четверг отражали ракетные удары и атаки беспилотников со стороны Ирана. Иранское агентство Тасним сообщило, что удар был нанесен по авиабазе Алис-эс-Салем, где размещаются американские военные. По данным агентства, на базе сработали сирены воздушной тревоги. Власти Кувейта также сообщили, что беспилотники дважды атаковали пограничный пункт Абдали на севере страны. В результате был причинен материальный ущерб, пострадавших нет. На этом фоне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что продолжение американских ударов вынудит президента США Дональда Трампа заплатить более высокие цены за соглашение, к которому стремится Вашингтон. По его словам, дальнейшая эскалация лишь осложнит достижение договоренностей между двумя странами. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что удары по американским военным объектам в странах Басрийского залива являются реализацией плана Тегерана, права Тегерана на самооборону. Госсекретарь США Марко Рубио со своей стороны заявил, что по оценке Вашингтона Тегеран пока не готов к соглашению, поэтому давление на Иран будет продолжено. Обострение произошло спустя месяц после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном при посредничестве Пакистана. Несмотря на договоренности, напряженность вновь усилилась после разногласий вокруг судоходства в Ормузском проливе, что привело к новым взаимным ударам. Цена нефти марки Brent впервые с конца мая превысила отметку $100 за баррель на фоне нового обострения ситуации на Ближнем Востоке и угрозы перебоев с поставками. В ходе торгов 23

В июле стоимость нефти Brent поднималась выше 102 долларов за баррель, а к завершению торгов составила 100,69. Рост цен последовал после сообщения об атаках на два саудовских нефтяных танкера в Красном море. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы. Ситуация усилила опасения по поводу безопасности судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив, один из ключевых маршрутов транспортировки нефти из стран Ближнего Востока. Женская сборная Турции по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, обыграв команду Канады со счетом 3-1 в четвертьфинальном матче, который прошел в китайском Макао. После поражения в первой партии турецкая команда сумела переломить ход встречи и выиграла 3 следующих сета. Самым результативным игроком матча стала Мелисса Варгас, набравшая 27 очков. Ханде Баладын принесла сборной еще 14 очков. Сборная Турции вышла в полуфинал Лиги наций в 6-й раз в своей истории. Кроме того, команда 6-й раз подряд сыграет в полуфинале турнира с момента выхода в финальную стадию в 2018 году. Соперником турецкой сборной станет победитель четвертьфинального матча между США и Китаем. Полуфинальные встречи состоятся в субботу. Уважаемые слушатели, это были новости. «Гюль Пембе» – так называется песня, которая звучит для вас в исполнении Барыша Манчо.

Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о кипрской миротворческой операции, которая принесла свободу туркам-киприотам. Из-за своего расположения в Средиземном море Кипр на протяжении всей истории имел важное стратегическое значение. В 1571 году остров был завоеван Османской империей, более трех столетий оставался ее территорией. После поражения Османской империи в войне с Россией в 1878 году Кипр был передан в управление Лондона в обмен на его поддержку. 5 ноября 1914 года Великобритания официально аннексировала остров. Согласно Лозаннскому договору, подписанному в 1923 году, Кипр окончательно перешел под британское управление. Предлагаем вам материал, подготовленный на основе статьи «Айше Шимшек» для TRT Хабер. В Первой мировой войне Османская империя выступала на стороне Германии против Великобритании и ее союзников. Поражение империи сказалось и на судьбе Кипра. 5 ноября 1914 года Великобритания объявила об аннексии острова. После окончания Первой мировой войны и подписания Лозаннского мирного договора Кипр полностью оказался под британским контролем. Первые шаги, приведшие к событиям 1974 года, были сделаны в 1950-х годах. Греческое население Кипра начало деятельность, направленную на присоединение острова к Греции. В связи с этим и Тюркия стала участвовать в решении кипрского вопроса. Были предприняты усилия по созданию двухобщинного государства Кипр. По итогам переговоров между Тюркией, Грецией и Великобританией в 1959 году было принято решение создать государство, которым совместно будут управлять турецкая и греческая общины острова. Согласно достигнутому соглашению, Тюркия, Греция и Великобритания стали государствами-гарантами. Это означало, что в случае попытки нарушения конституционного порядка на Кипре каждая из трех стран получала право на вмешательство. Греко-киприоты, которые с 1821 года стремились к осуществлению идеи Энезиса присоединения Кипра и западного побережья Анатолии и Греции, при поддержке Греции в период британского правления начали открыто заявлять о своих планах. Осознав, что дипломатическими средствами им не удастся установить контроль над всем островом, греки-киприоты создали террористическую организацию ЭОКА. 1 апреля 1955 года организация начала вооруженные акции и объявила своими врагами всех, кто выступал против Энезиса. До конца 1958 года ЭОКА убила 400 греков-киприотов, 109 турок-киприотов и 100 британцев. Из-за ее деятельности жители 33 турецких деревень были вынуждены покинуть свои дома. В ответ на нападение турки-киприоты создали отряды самообороны, которые в 1958 году были объединены в турецкую организацию сопротивления. Обстановка хаоса на острове сохранялась до подписания Цюрихского и Лондонского соглашений. Согласно соглашениям, подписанным 11 февраля 1959 года, было принято решение создать Республику Кипр под гарантиями Великобритании, Тюркии и Греции. Права, предоставленные турецкой общине Конституции 1960 года, были отменены в 1963 году после одностороннего решения греческой стороны. После этого вооруженные нападения на турецкую общину возобновились. События, получившие название «Кровавое Рождество», начались в ночь на 20 декабря 1963 года, после того, как боевики ЭОКА открыли огонь по автомобилю в районе Тахта-Калили в Коше. В результате были убиты турки-киприоты Зеки Халиль и Джемалия Эмирали. Во время последующих атак погибли 364 человека, были оставлены 103 турецкие деревни, около 25 тысяч человек лишились своих домов. 24 декабря 1963 года вооруженные греческие формирования продолжили нападение в районе Кумсал в Левкоше.
в доме майора Нихата Ильхана, служившего врачом в турецком военном контингенте на Кипре, были найдены убитыми его жена Мюрювет Ильхан и трое детей – Мурат, Кутси и Хакан. Их тела нашли в ванной. Это событие вошло в историю как «резня в Кумсале» или «резня в ванной». Августа 1964 года греческие и греко-киприотские войска начали наступление на турецкое население района Эренкёй. В результате бомбардировок греческой авиации погибло множество турок. В ответ Тюркия провела ограниченную воздушную операцию, предотвратила массовое уничтожение турецкого населения, а греческие силы были отброшены. 8 августа 1964 года самолет турецкого пилота капитана Джингиза Топеля был сбит, и он попал в плен к грекам, при этом он даже не был ранен. Позднее он погиб в результате пыток. июля 1974 года Тюркия воспользовалась своим правом государства-гаранта, и вооруженные силы Тюркии начали кипрскую миротворческую операцию. По призыву Организации Объединенных Наций 22 июля 1974 года было достигнуто соглашение о прекращении огня, и боевые действия прекратились. Через три дня между сторонами на острове начались Женевские переговоры. Поскольку греческая сторона не приняла выдвинутых условий, а также существовала вероятность массовых расправ над турками-киприотами, было принято решение о проведении второй операции. Под кодовой фразой «Пустяйшие уезжают в отпуск» 14 августа 1974 года началась вторая кипрская миротворческая операция, которая принесла на остров мир и спокойствие. Во время кипрской миротворческой операции турецкая армия потеряла 498 военнослужащих. Со стороны турок-киприотов погибли 70 бойцов сопротивления и еще 270 человек. Общее число погибших турок-киприотов за весь период конфликта составило 1672 человека. В результате операции были установлены нынешние границы Кипра. 13 февраля 1975 года было создано Турецкое федеративное государство Кипр, президентом которого стал Рауф Денкташ. А 15 ноября 1983 года было провозглашено создание Турецкой республики Северного Кипра, первым президентом которой стал Рауф Денкташ. Дорогие друзья, это был материал, подготовленный на основе статьи Айше Шимшек для TRT Хабер.

Уважаемые слушатели, есть блюда, ценность которых заключается не только во вкусе, но и в самом процессе приготовления. За столом их можно съесть за несколько минут, однако руки, которые их готовили, трудились часами. Именно таким блюдом являются клепе. Когда в Боснии говорят клепе, люди вспоминают не просто рецепт. Они вспоминают праздничное утро, большие семейные застолья, звуки, доносящиеся из кухни, раскатанное тесто и людей, собравшихся вокруг одного стола. Потому что клепе – это блюдо, которое чаще всего готовит не один человек. Один раскатывает тесто, другой готовит начинку, третий нарезает тесто на квадраты. Кто-то другой придает клепе форму, и в итоге появляется не просто блюдо, а память о проведенном вместе времени. Поэтому в боснийской кухне клепе – это не только еда, утоляющая голод, но и часть семейной традиции. Итак, добро пожаловать в новый выпуск рубрики «Колорит боснийской кухни». И сегодня мы поговорим об одном из самых любимых и старинных блюд боснийской кухни – клепе.

История клепе складывалась на протяжении долгого культурного пути Балкан. Многие историки считают, что происхождение этого блюда связано с традицией приготовления изделий из теста, пришедшей в регион в османский период. По своей форме и способу приготовления клепе напоминают турецкие манты. Однако за столетие существования в Боснии это блюдо приобрело собственный характер. Клепе по-боснийски обычно делают крупнее. Начинки кладут больше, сверху их чаще всего поливают йогуртом с чесноком. В некоторых регионах добавляют еще и растопленное сливочное масло. Каждая семья привносит в рецепт что-то свое. Одни кладут больше лука, другие добавляют больше черного перца. Некоторые делают йогуртовый соус гуще. Но все рецепты объединяет тонко раскатанное тесто и хорошо сбалансированная начинка. В хороших клепе не должно преобладать ни тесто, ни мясо. В каждом кусочке оба вкуса должны гармонично сочетаться, поэтому приготовление клепе – это не просто кулинария, а настоящее мастерство.

В Боснии рассказывают одну старую историю. Недалеко от города Конец жила бабушка, которая каждый раз накануне праздника собирала внуков на кухне. Она ставила на стол большую деревянную доску, готовила муку и каждому давала свое задание. Один внук раскатывал тесто, другой нарезал его на квадраты, третий раскладывал начинку. А самому младшему поручали защипывать уголки. Однажды один из внуков с любопытством спросил: «Бабушка, а в чем же секрет хороших клепе?» Дети ожидали услышать длинный рецепт, но бабушка только улыбнулась и сказала: «Не в мясе, которое внутри». Дети удивились: «В йогурте? Нет. В сливочном масле? Нет». И тогда бабушка пояснила: «Секрет хороших клепе в том, чтобы никогда не забывать, с кем ты их готовишь». В тот день дети не совсем поняли ее слова, но шли годы, внуки выросли, разъехались по разным городам, создали свои семьи. И каждый праздник, когда они снова лепили клепе, вспоминали эти слова, потому что истинная ценность некоторых блюд заключается вовсе не в рецепте, а в воспоминаниях, которые они навевают

Итак, для приготовления традиционных боснийских клепе понадобится для теста 500 граммов муки, 1 яйцо, около 200 миллилитров воды и щепотка соли. Для начинки 300 граммов говяжьего фарша, 1 луковица.

0: соль и черный перец. И для соуса 400 граммов йогурта, 2 зубчика чеснока, по желанию немного сливочного масла. Приготовление начинается с замешивания теста. Муку, яйцо, воду и соль смешивают, пока не получится мягкое, но достаточно упругое тесто. Затем тесту дают немного настояться, а тем временем готовят начинку. Лук очень мелко нарезают и смешивают с фаршем, добавляют соль и черный перец. В некоторых семьях кладут также немного петрушки. Затем отдохнувшее тесто тонко раскатывают, нарезают небольшими квадратами, в центр каждого квадрата кладут немного начинки. После этого уголки аккуратно соединяют, придавая клепе характерную форму. Готовые клепы опускают в кипящую подсоленную воду. Через несколько минут они становятся мягкими и готовы к подаче к столу. Затем их вынимают шумовкой и выкладывают на блюдо. Сверху поливают чесночным йогуртом, по желанию добавляют растопленное сливочное масло. В результате получается блюдо, которое выглядит очень просто, но требует большого труда. В Боснии клепе чаще всего готовят к праздничному столу, семейным встречам или к приходу гостей. Поскольку это блюдо требует больше времени и усилий, чем повседневная еда, во многих семьях оно считается знаком особого уважения к гостям. Раньше, если гостю подавали клепе, это воспринималось не просто как угощение, а как проявление уважения и настоящего гостеприимства. Наверное, именно поэтому клепи сегодня остаются одним из самых любимых блюд боснийской кухни. Не только благодаря своему вкусу, но и благодаря смыслу, который они в себе несут. Сегодня в рубрике «Колорит боснийской кухни» мы поговорили о блюде, которое передается из поколения в поколение и приносит в каждый дом тепло семейного очага. Клепи напоминают нам о том, что некоторые рецепты не записаны в книгах. Они живут в памяти людей, на их кухнях и в счастливых мгновениях, проведенных вместе. До встречи в следующем выпуске. Пусть на вашей кухне всегда будет достаток, за столом радость, а в доме тепло.
1: Колорит боснийской кухни.

Сегодня мы познакомим вас с блюдом, происхождение которого, как считается, уходит к дохристианскому периоду. Это блюдо, сохранившее свой первоначальный вкус, сумело адаптироваться к быстрому темпу современного мира. В нашей рубрике «Турецкая уличная еда» мы рассказываем о вкусных и легко приготовляемых блюдах этой страны. Сегодня в меню чи кёфте. Для начала поговорим о том, что значит чи кёфте. В переводе оно означает «сырые котлеты». Однако здесь необходимо сделать пометку. Существует два вида этих котлет. Традиционные чи кёфте с мясом и чи кёфте без мяса. Когда речь заходит о чи кёфте с мясом, первым на ум приходит город Шанлыурфа. Этот город также является родиной приправы исот, важного ингредиента для чи кёфте. Чи кёфте без мяса, между тем, ассоциируется с Адьяманом,

Но стоит добавить, что в 2009 году турецкое патентное и торговое ведомство зарегистрировало мясные ЧКЮФТ под названием «Шанлыурфские ЧКЮФТ», а в 2018 году ЧКЮФТ без мяса под названием «Адыяманские ЧКЮФТ». Помимо этого, данное блюдо является основным на столах многих других городов, таких как Адана, Газиантеп и Диарбакыр. Кратко говоря, настоящая родина ЧКЮФТ – Юго-Восточная Анатолия. Слово «чи» происходит от древнетюркского слова «йик», означающего «неприготовленный, сырой». «Кюфте» – это котлета, происходит от персидского слова «куфте», означающего «толченый, измельченный». Сочетание этих двух слов дает общее представление о чикюфте. Приготовление чикюфте в традиционном понимании довольно трудоемко. Булгур, приправа и сот, фарш, томатная паста, лук, петрушка и различные специи помещаются в круглый противень с ребристым дном. Все ингредиенты тщательно смешиваются и замешиваются без какой-либо термической обработки. Да, вы правильно услышали, чикюфте не варится. Однако смесь вымешивается настолько интенсивно, что благодаря теплу рук, разминающих ее, и ребристой поверхности противня, оно приобретает консистенцию, как у готового блюда. Поэтому ребристая поверхность противня имеет большое значение. После завершения процесса вымешивания и достижения нужной консистенции котлеты формируются вручную. Небольшое количество смеси берется в ладони, слегка сжимается в кулаке. Котлеты приобретают вытянутую форму сыкма, прессованные, с видимыми отпечатками пальцев. Это наиболее распространенная форма этих котлет, хотя она может варьироваться в зависимости от региона. Чикюфте можно подавать с листьями салата или свежими лепешками. Конечно, для хорошего результата необходимы умелые руки и качественные ингредиенты. Сырые мясные фрикадельки не следует хранить более суток. Но будьте уверены, до следующего дня ничего не останется. Чикюфте с мясным фаршем обычно употребляются в качестве закуски и готовятся для того, чтобы разбудить аппетит. Их едят на дружеских встречах или в домах, а со временем они стали средством единения, веселья и общения. Например, зачастую можно увидеть, как группа людей собирается, чтобы провести вместе вечер, а один из них садится на расстеленную на полу ткань и начинает месить чикюфте, используя всю свою силу. Сидящий рядом человек помогает ему, периодически добавляет воду в смесь, вытирает пот со лба или предлагает выпить воды. Остальные болтают и нетерпеливо ждут, когда сырые котлеты будут готовы. Поскольку приготовление сырых мясных котлет требует длительного процесса замешивания, и их необходимо быстро употреблять, чтобы они не испортились по причине наличия мяса внутри, Министерство здравоохранения Тюркии в 2001 году запретило их продажу. Поэтому сегодня их в основном употребляют дома. Теперь перейдем к описанию чикюфте без мяса. Их можно назвать новым поколением сырых котлет. Как следует из названия, в них нет мяса. Они готовятся только из булгура и добавок специй. Сегодня их повсюду можно купить в готовом виде, завернутых в лаваш с салатом. Настоящие ценители сырых котлет могут предпочесть только мясной вариант. Однако у сырых котлет без мяса тоже есть важные преимущества. Как уличная еда, они дешевле, доступнее и имеют вкус, очень близкий к оригиналу. Кроме того, благодаря веганской версии, традиция сырых котлет продолжается.

0: жить и становится все более популярна за пределами Туркии. И, наконец, перейдем к рассказу о происхождении сырых котлет. Согласно легенде, примерно 4000 лет назад царь Нимрод, правивший в юго-восточной Анатолии, решил сжечь пророка Авраама за веру в единого Бога. Он приказал своим людям собрать все деревья и дрова в королевстве на большой площади для костра. И поэтому в домах не осталось дров для приготовления пищи. Разжигать костры во дворах было запрещено. Именно тогда один охотник, не подозревая о происходящем, принес домой добытое им мясо животного. Поскольку разжигать огонь было запрещено, жена охотника тщательно отбила мясо камнем, а затем замесила его с булгуром, перцем и солью. Согласно легенде, сырые котлеты чикюфте впервые были приготовлены таким способом и сохранились со времен Авраама до наших дней. Мы не знаем, правдиво ли это, но точно одно. Как мясные, так и немясные чикюфте очень вкусны. Если вы когда-нибудь окажетесь в Туркии, мы настоятельно рекомендуем попробовать их. Приятного аппетита!
1: Турецкая уличная еда.

И в завершение коротко о событиях дня. МИД Турции решительно осудил рейд ультраправого министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в мечеть Аль-Акса в сопровождении группы экстремистов под охраной израильских сил безопасности. 8 мусульманских стран выступили совместным заявлением, в котором решительно осудили рейд израильтян в мечеть Аль-Акса. Минувшей ночью Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Украина совместно с американской оборонной компанией будет производить перехватчики для зенитных ракетных комплексов «Патриот». Кувейт сообщил об отражении иранской ракетной атаки на американские военные объекты, а Тегеран пригрозил США новыми последствиями в случае дальнейшей эскалации. Женская сборная Турции по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, обыграв команду Канады со счетом 3-1 в четвертьфинальном матче, который прошел в китайском Макао. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
5: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
0: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
14: Эдо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидареди амурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

سرزمین آشنا شویم. جایگاه ترکیه در یونسکو.

В эфире «Голос Туркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Туркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Эльмира Демирдалич. В операторской нам помогает Джихан Актепе. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп», «Колорит боснийской кухни» и «Турецкая уличная еда».

Вначале коротко о событиях дня. МИД Türkiye решительно осудил рейд ультраправого министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в мечеть Аль-Акса, который, как заявили в Анкаре, был совершен в сопровождении группы экстремистов под охраной израильских сил безопасности. 8 мусульманских стран выступили совместным заявлением, в котором решительно осудили рейд израильтян в мечеть Аль-Акса. Минувшей ночью Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Украина совместно с американской оборонной компанией Raytheon будет производить перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot. Кувейт сообщил об отражении иранской ракетной атаки на американские военные объекты, а Тегеран пригрозил США новыми последствиями в случае дальнейшей эскалации. Цена нефти марки Brent впервые с конца мая превысила отметку $100 за баррель на фоне нового обострения ситуации на Ближнем Востоке и угрозы перебоев с поставками. Женская сборная Türkiye по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. МИД Türkiye решительно осудил рейд ультраправого министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в мечеть Аль-Акса, который, как заявили в Анкаре, был совершен в сопровождении группы экстремистов под охраной израильских сил безопасности. В турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что мечеть Аль-Акса принадлежит исключительно мусульманам. Анкара также заявила, что провокационные действия правительства Беньямина Нетаньяху, нарушающие исторический и правовой статус святых мест в оккупированном Восточном Иерусалиме, а также провокационные действия и попытки навязать новую реальность, должны быть предотвращены международным сообществом. 8 мусульманских стран выступили совместным заявлением, в котором решительно осудили рейд израильтян в мечеть Аль-Акса. Документ подписали Türkiye, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет, Иордания, Индонезия, Пакистан и Катар. В заявлении осуждаются массовые рейды поселенцев во главе с экстремистскими израильскими министрами в мечеть Аль-Акса под охраной израильской полиции, поднятие израильского флага на территории комплекса, установка двух полицейских палаток и другие действия, которые страны назвали провокационными. Одним из участников рейда стал ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Авторы заявления назвали произошедшее вопиющим нарушением международного права, соответствующих резолюций ООН, а также исторического и правового статуса кво святых мест в оккупированном Восточном Иерусалиме. Кроме того, страны заявили, что ограничения доступа к местам поклонения являются грубым нарушением международного права и попыткой изменить существующий статус-кво. В совместном заявлении также утверждается, что Израиль не обладает суверенитетом над оккупированным Иерусалимом и его исламскими и христианскими святынями. Авторы документа подчеркнули, что вся территория комплекса мечети Аль-Акса является исключительно местом поклонения мусульман, а управление доступом к ней должно оставаться за исламским вакфом. Минувшей ночью Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В Ленинградской области была объявлена беспилотная опасность, а в аэропорту Пулково вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По данным губернатора Александра Дрозденко, силы ПВО сбили 59 беспилотников. Одним из главных последствий атаки стал удар по складу «Вайблерес» в деревне Новосаратовка Всеволожского района. После попадания беспилотника на территории объекта вспыхнул пожар. По словам губернатора Ленинградской области, пострадали 3 человека. Их госпитализировали. Состояние оценивается как средней тяжести.
Еще один беспилотник попал в склад птицефабрики «Северная» в поселке Синявина Кировского района. В результате удара произошло обрушение конструкции, однако пострадавших нет. В Санкт-Петербурге удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Губернатор Александр Беглов сообщил, что последствия атаки устраняет оперативный штаб, который координирует работу городских служб и взаимодействие между ведомствами. На фоне атаки Wildberries временно приостановил работу своих логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводе. Из-за перекрытия Московского шоссе были изменены маршруты нескольких автобусов. В аэропорту Пулково после снятия ограничений перешли на работу в усиленном режиме для восстановления расписания. Украина совместно с американской оборонной компанией Raytheon будет производить перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с делегацией компании во главе с ее вице-президентом Джозефом Д'Антоной. По словам Зеленского, Raytheon является одним из ключевых партнеров Украины в сфере противовоздушной обороны, а новое соглашение позволит вывести сотрудничество на более высокий уровень. Raytheon – очень сильная и оборонная компания, и Украина уже давно использует ее технику для защиты наших людей от жестоких российских атак. Я благодарен за готовность компании вывести наше партнерство на еще более высокий уровень, когда Украина будет производить совместно с Raytheon одни из важнейших средств ПВО – перехватчики для Patriot, заявил Зеленский. Президент Украины отметил, что вопрос совместного производства обсуждался с Дональдом Трампом во время встречи в Анкаре. «Сейчас самое время двигаться в этом направлении», – подчеркнул он. Кроме производства перехватчиков, стороны также обсудили другие направления сотрудничества, связанные с ненаступательным военным оборудованием. По словам Зеленского, правительственные структуры и представители частного сектора продолжат совместную работу, чтобы завершить подготовку договоренностей.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Кувейт сообщил об отражении иранской ракетной атаки на американские военные объекты, а Тегеран пригрозил США новыми последствиями в случае дальнейшей эскалации. Кувейт заявил, что его системы противовоздушной обороны в четверг отражали ракетные удары и атаки беспилотников со стороны Ирана. Иранское агентство «Тасним» сообщило, что удар был нанесен по авиа

на базе Алис-эс-Салем, где размещаются американские военные. По данным агентства, на базе сработали сирены воздушной тревоги. Власти Кувейта также сообщили, что беспилотники дважды атаковали пограничный пункт Абдали на севере страны. В результате был причинен материальный ущерб, пострадавших нет. На этом фоне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что продолжение американских ударов вынудит президента США Дональда Трампа заплатить более высокие цены за соглашение, к которому стремится Вашингтон. По его словам, дальнейшая эскалация лишь осложнит достижение договоренностей между двумя странами. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что удары по американским военным объектам в странах Басрийского залива являются реализацией плана Тегерана, права Тегерана на самооборону. Госсекретарь США Марко Рубио со своей стороны заявил, что по оценке Вашингтона Тегеран пока не готов к соглашению, поэтому давление на Иран будет продолжено. Обострение произошло спустя месяц после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном при посредничестве Пакистана. Несмотря на договоренности, напряженность вновь усилилась после разногласий вокруг судоходства в Ормузском проливе, что привело к новым взаимным ударам. Цена нефти марки Brent впервые с конца мая превысила отметку $100 за баррель на фоне нового обострения ситуации на Ближнем Востоке и угрозы перебоев с поставками. В ходе торгов 23 июля стоимость нефти Brent поднималась выше $102 за баррель, а к завершению торгов составила 100,69. Рост цен последовал после сообщения об атаках на два саудовских нефтяных танкера в Красном море. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы. Ситуация усилила опасения по поводу безопасности судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив, один из ключевых маршрутов транспортировки нефти из стран Ближнего Востока. Женская сборная Турции по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, обыграв команду Канады со счетом 3-1 в четвертьфинальном матче, который прошел в китайском Макао. После поражения в первой партии турецкая команда сумела переломить ход встречи и выиграла три следующих сета. Самым результативным игроком матча стала Мелисса Варгас, набравшая 27 очков. Ханде Баладын принесла сборной еще 14 очков. Сборная Турции вышла в полуфинал Лиги наций в шестой раз в своей истории. Кроме того, команда шестой раз подряд сыграет в полуфинале турнира с момента выхода в финальную стадию в 2018 году. Соперником турецкой сборной станет победитель четвертьфинального матча между США и Китаем. Полуфинальные встречи состоятся в субботу. Уважаемые слушатели, это были новости. «Гюльпембе» – так называется песня, которая звучит для вас в исполнении Барыша Манчо.

Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о кипрской миротворческой операции, которая принесла свободу туркам-киприотам. Из-за своего расположения в Средиземном море Кипр на протяжении всей истории имел важное стратегическое значение. В 1571 году остров был завоеван Османской империей и более трех столетий оставался ее территорией. После поражения Османской империи в войне с Россией в 1878 году Кипр был передан в управление Лондона в обмен на его поддержку. 5 ноября 1914 года Великобритания официально аннексировала остров. Согласно Лозаннскому договору, подписанному в 1923 году, Кипр окончательно перешел под британское управление. Предлагаем вам материал, подготовленный на основе статьи «Айше Шимшек» для TRT Хабер. В Первой мировой войне Османская империя выступала на стороне Германии против Великобритании и ее союзников. Поражение империи сказалось и на судьбе Кипра. 5 ноября 1914 года Великобритания объявила об аннексии острова. После окончания Первой мировой войны и подписания Лозаннского мирного договора Кипр полностью оказался под британским контролем. Первые шаги, приведшие к событиям 1974 года, были сделаны в 1974 году.

1950-х годах. Греческое население Кипра начало деятельность, направленную на присоединение острова к Греции. В связи с этим и тюрки стали участвовать в решении кипрского вопроса. Были предприняты усилия по созданию двухобщинного государства Кипр. По итогам переговоров между Тюркией, Грецией и Великобританией в 1959 году было принято решение создать государство, которым совместно будут управлять турецкая и греческая общины острова. Согласно достигнутому соглашению, Тюркия, Греция и Великобритания стали государствами-гарантами. Это означало, что в случае попытки нарушения конституционного порядка на Кипре каждая из трех стран получала право на вмешательство. Греко-киприоты, которые с 1821 года стремились к осуществлению идеи Эназиса присоединения Кипра и западного побережья Анатолии и Греции, при поддержке Греции в период британского правления начали открыто заявлять о своих планах. Осознав, что дипломатическими средствами им не удастся установить контроль над всем островом, греки-киприоты создали террористическую организацию ЭОКА. 1 апреля 1955 года организация начала вооруженные акции и объявила своими врагами всех, кто выступал против Эназиса. До конца 1958 года ЭОКА убила 400 греков-киприотов, 109 турок-киприотов и 100 британцев. Из-за ее деятельности жители 33 турецких деревень были вынуждены покинуть свои дома. В ответ на нападение турки-киприоты создали отряды самообороны, которые в 1958 году были объединены в турецкую организацию сопротивления. Обстановка хаоса на острове сохранялась до подписания Цюрихского и Лондонского соглашений. Согласно соглашениям, подписанным 11 февраля 1959 года, было принято решение создать Республику Кипр под гарантиями Великобритании, Тюркии и Греции. Права, предоставленные турецкой общине Конституции 1960 года, были отменены в 1963 году после одностороннего решения греческой стороны. После этого вооруженные нападения на турецкую общину возобновились. События, получившие название «Кровавое Рождество», начались в ночь на 20 декабря 1963 года после того, как боевики ЭОКА открыли огонь по автомобилю в районе Тахта-Калили в Коше. В результате были убиты турки-киприоты Зеки Халиль и Джемалия Эмирали. Во время последующих атак погибли 364 человека, были оставлены 103 турецкие деревни, около 25 тысяч человек лишились своих домов. 24 декабря 1963 года вооруженные греческие формирования продолжили нападение в районе Кумсал в Левкоше. В доме майора Нихата Ильхана, служившего врачом в турецком военном контингенте на Кипре, были найдены убитыми его жена Мюрювет Ильхан и трое детей – Мурат, Кутси и Хакан. Их тела нашли в ванной. Это событие вошло в историю как «резня в Кумсале» или «резня в ванной». Августа 1964 года греческие и греко-киприотские войска начали наступление на турецкое население района Эренкёй. В результате бомбардировок греческой авиации погибло множество турок. В ответ Тюркия провела ограниченную воздушную операцию, предотвратила массовое уничтожение турецкого населения, а греческие силы были отброшены. 8 августа 1964 года самолет турецкого пилота капитана Джингиза Топеля был сбит, и он попал в плен к грекам, при этом он даже не был ранен. Позднее он погиб в результате пыток. июля 1974 года Тюркия воспользовалась своим правом государства-гаранта, и вооруженные силы Тюркии начали кипрскую миротворческую операцию.
По призыву Организации Объединенных Наций 22 июля 1974 года было достигнуто соглашение о прекращении огня, и боевые действия прекратились.

прекратились. Через три дня между сторонами на острове начались Женевские переговоры. Поскольку греческая сторона не приняла выдвинутых условий, а также существовала вероятность массовых расправ над турками-киприотами, было принято решение о проведении второй операции. Под кодовой фразой «Пустяйшие уезжают в отпуск» 14 августа 1974 года началась вторая кипрская миротворческая операция, которая принесла на остров мир и спокойствие. Во время кипрской миротворческой операции турецкая армия потеряла 498 военнослужащих. Со стороны турок-киприотов погибли 70 бойцов сопротивления и еще 270 человек. Общее число погибших турок-киприотов за весь период конфликта составило 1672 человека. В результате операции были установлены нынешние границы Кипра. 13 февраля 1975 года было создано Турецкое федеративное государство Кипр, президентом которого стал Рауф Денкташ. А 15 ноября 1983 года было провозглашено создание Турецкой республики Северного Кипра, первым президентом которой стал Рауф Денкташ. Дорогие друзья, это был материал, подготовленный на основе статьи Айше Шимшек для TRT Хабер.

Уважаемые слушатели, есть блюда, ценность которых заключается не только во вкусе, но и в самом процессе приготовления. За столом их можно съесть за несколько минут, однако руки, которые их готовили, трудились часами. Именно таким блюдом являются клепе. Когда в Боснии говорят клепе, люди вспоминают не просто рецепт. Они вспоминают праздничное утро, большие семейные застолья, звуки, доносящиеся из кухни, раскатанное тесто и людей, собравшихся вокруг одного стола. Потому что клепе – это блюдо, которое чаще всего готовит не один человек. Один раскатывает тесто, другой готовит начинку, третий нарезает тесто на квадраты. Кто-то другой придает клепе форму, и в итоге появляется не просто блюдо, а память о проведенном вместе времени. Поэтому в боснийской кухне клепе – это не только еда, утоляющая голод, но и часть семейной традиции. Итак, добро пожаловать в новый выпуск рубрики «Колорит боснийской кухни». И сегодня мы поговорим об одном из самых любимых и старинных блюд боснийской кухни – клепе.

История клепе складывалась на протяжении долгого культурного пути Балкан. Многие историки считают, что происхождение этого блюда связано с традицией приготовления изделий из теста, пришедшей в регион в османский период. По своей форме и способу приготовления клепе напоминают турецкие манты. Однако за столетие существования в Боснии это блюдо приобрело собственный характер. Клепе по-боснийски обычно делают крупнее. Начинки кладут больше, сверху их чаще всего поливают йогуртом с чесноком. В некоторых регионах добавляют еще и растопленное сливочное масло. Каждая семья привносит в рецепт что-то свое. Одни кладут больше лука, другие добавляют больше черного перца. Некоторые делают йогуртовый соус гуще. Но все рецепты объединяет тонко раскатанное тесто и хорошо сбалансированная начинка. В хороших клепе не должно преобладать ни тесто, ни мясо. В каждом кусочке оба вкуса должны гармонично сочетаться, поэтому приготовление клепе – это не просто кулинария, а настоящее мастерство.

В Боснии рассказывают одну старую историю. Недалеко от города Конец жила бабушка, которая каждый раз накануне праздника собирала внуков на кухне. Она ставила на стол большую деревянную доску, готовила муку и каждому давала свое задание. Один внук раскатывал тесто, другой нарезал его на квадраты, третий раскладывал начинку. А самому младшему поручали защипывать уголки. Однажды один из внуков с любопытством спросил: «Бабушка, а в чем же секрет хороших клепе?» Дети ожидали услышать длинный рецепт, но бабушка только улыбнулась и сказала: «Не в мясе, которое внутри,

Дети удивились. В йогурте? Нет. В сливочном масле? Нет. И тогда бабушка пояснила: секрет хороших клепей в том, чтобы никогда не забывать, с кем ты их готовишь. В тот день дети не совсем поняли ее слова, но шли годы, внуки выросли, разъехались по разным городам, создали свои семьи. И каждый праздник, когда они снова лепили клепи, вспоминали эти слова, потому что истинная ценность некоторых блюд заключается вовсе не в рецепте, а в воспоминаниях, которые они навевают.

Итак, для приготовления традиционных боснийских клепе понадобится для теста 500 граммов муки, 1 яйцо, около 200 миллилитров воды и щепотка соли. Для начинки 300 граммов говяжьего фарша, 1 луковица, соль и черный перец. И для соуса 400 граммов йогурта, 2 зубчика чеснока, по желанию немного сливочного масла. Приготовление начинается с замешивания теста. Муку, яйцо, воду и соль смешивают, пока не получится мягкое, но достаточно упругое тесто. Затем тесту дают немного настояться, а тем временем готовят начинку. Лук очень мелко нарезают и смешивают с фаршем, добавляют соль и черный перец. В некоторых семьях кладут также немного петрушки. Затем отдохнувшее тесто тонко раскатывают, нарезают небольшими квадратами. В центр каждого квадрата кладут немного начинки. После этого уголки аккуратно соединяют, придавая клепе характерную форму. Готовые клепе опускают в кипящую подсоленную воду. Через несколько минут они становятся мягкими и готовы к подаче к столу. Затем их вынимают шумовкой и выкладывают на блюдо. Сверху поливают чесночным йогуртом, по желанию добавляют растопленное сливочное масло. В результате получается блюдо, которое выглядит очень просто, но требует большого труда. В Боснии клепе чаще всего готовят к праздничному столу, семейным встречам или к приходу гостей. Поскольку это блюдо требует больше времени и усилий, чем повседневная еда, во многих семьях оно считается знаком особого уважения к гостям. Раньше, если гостю подавали клепе, это воспринималось не просто как угощение, а как проявление уважения и настоящего гостеприимства. Наверное, именно поэтому клепе сегодня остаются одним из самых любимых блюд боснийской кухни. Не только благодаря своему вкусу, но и благодаря смыслу, который они в себе несут. Сегодня в рубрике «Колорит боснийской кухни» мы поговорили о блюде, которое передается из поколения в поколение и приносит в каждый дом тепло семейного очага. Клепе напоминают нам о том, что некоторые рецепты не записаны в книгах. Они живут в памяти людей, на их кухнях и в счастливых мгновениях, проведенных вместе. До встречи в следующем выпуске. Пусть на вашей кухне всегда будет достаток, за столом радость, а в доме тепло.

Линия которого, как считается, уходит к дохристианскому периоду. Это блюдо, сохранившее свой первоначальный вкус, сумело адаптироваться к быстрому темпу современного мира. В нашей рубрике «Турецкая уличная еда» мы рассказываем о вкусных и легко приготовляемых блюдах этой страны. Сегодня в меню чи кёфте. Для начала поговорим о том, что значит чи кёфте. В переводе оно означает «сырые котлеты». Однако здесь необходимо сделать пометку. Существует два вида этих котлет. Традиционные чи кёфте с мясом и чи кёфте без мяса. Когда речь заходит о чи кёфте с мясом, первым на ум приходит город Шанлыурфа. Этот город также является родиной приправы исот – важного ингредиента для чи кёфте. Чи кёфте без мяса, между тем, ассоциируется с адьяманом. Но стоит добавить, что в 2009 году турецкое патентное и торговое ведомство зарегистрировало мясные чи кёфте под названием Шанлыурфские чи кёфте, а в 2018 году чи кёфте без мяса под названием Адьяманские чи кёфте. Помимо этого, данное блюдо является основным на столах многих других городов, таких как Адана, Газиантеп и Диарбакыр. Кратко говоря, настоящая родина чи кёфте – юго-восточная Анатолия. Слово «чи» происходит от древнетюркского слова «йик», означающего «неприготовленный, сырой». Кёфте, это котлета, происходит от персидского слова куфте, означающего «толченый, измельченный». Сочетание этих двух слов дает общее представление о чи кёфте. Приготовление чи кёфте в традиционном понимании довольно трудоемко. Булгур, приправа и сот, фарш, томатная паста, лук, петрушка и различные специи помещаются в круглый противень с ребристым дном. Все ингредиенты тщательно смешиваются и замешиваются без какой-либо термической обработки. Да, вы правильно услышали, чи кёфте не варится. Однако смесь вымешивается настолько интенсивно, что благодаря теплу рук, разминающих ее, и ребристой поверхности противня, оно приобретает консистенцию, как у готового блюда. Поэтому ребристая поверхность противня имеет большое значение. После завершения процесса вымешивания и достижения нужной консистенции котлеты формируются вручную. Небольшое количество смеси берется в ладони, слегка сжимается в кулаке. Котлеты приобретают вытянутую форму сыкма, прессованные, с видимыми отпечатками пальцев. Это наиболее распространенная форма этих котлет, хотя она может варьироваться в зависимости от региона. Чи кёфте можно подавать с листьями салата или свежими лепешками. Конечно, для хорошего результата необходимы умелые руки и качественные ингредиенты. Сырые мясные фрикадельки не следует хранить более суток. Но будьте уверены, до следующего дня ничего не останется. Чи кёфте с мясным фаршем обычно употребляются в качестве закуски и готовятся для того, чтобы разбудить аппетит. Их едят на дружеских встречах или в домах, а со временем они стали средством единения, веселья и общения. Например, зачастую можно увидеть, как группа людей собирается, чтобы провести вместе вечер, а один из них садится на расстеленную на полу ткань и начинает месить чи кёфте, используя всю свою силу. Сидящий рядом человек помогает ему, периодически добавляет воду в смесь, вытирает пот со лба или предлагает выпить воды. Остальные болтают и нетерпеливо ждут, когда сырые котлеты будут готовы. Поскольку приготовление сырых мясных котлет требует длительного процесса замешивания
Их необходимо быстро употреблять, чтобы они не испортились по причине наличия мяса внутри. Министерство здравоохранения Тюркии в 2001 году запретило их продажу, поэтому сегодня их в основном употребляют дома. Теперь перейдем к описанию чиковте без мяса. Их можно назвать новым поколением сырых котлет. Как следует из названия, в них нет мяса. Они готовятся только из булгура и добавок специй. Сегодня их повсюду можно купить в готовом виде, завернутых в лаваш с салатом. Настоящие ценители сырых котлет могут предпочесть только мясной вариант. Однако у сырых котлет без мяса тоже есть важные преимущества. Как уличная еда, они дешевле, доступнее и имеют вкус, очень близкий к оригиналу. Кроме того, благодаря веганской версии, традиция сырых котлет продолжает жить и становится все более популярной за пределами Тюркии. И, наконец, перейдем к рассказу о происхождении сырых котлет. Согласно легенде, примерно 4000 лет назад царь Нимрод, правивший в юго-восточной Анатолии, решил сжечь пророка Авраама за веру в единого Бога. Он приказал своим людям собрать все деревья и дрова в королевстве на большой площади для костра. И поэтому в домах не осталось дров для приготовления пищи. Разжигать костры во дворах было запрещено. Именно тогда один охотник, не подозревая о происходящем, принес домой добытое им мясо животного. Поскольку разжигать огонь было запрещено, жена охотника тщательно отбила мясо камнем, а затем замесила его с булгуром, перцем и солью. Согласно легенде, сырые котлеты чикюфте впервые были приготовлены таким способом и сохранились со времен Авраама до наших дней. Мы не знаем, правдиво ли это, но точно одно. Как мясные, так и немясные чикюфте очень вкусны. Если вы когда-нибудь окажетесь в Тюркии, мы настоятельно рекомендуем попробовать их. Приятного аппетита! Турецкая уличная еда.

И в завершение коротко о событиях дня. МИД Турции решительно осудил рейд ультраправого министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в мечеть Аль-Акса в сопровождении группы экстремистов под охраной израильских сил безопасности. 8 мусульманских стран выступили совместным заявлением, в котором решительно осудили рейд израильтян в мечеть Аль-Акса. Минувшей ночью Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Украина совместно с американской оборонной компанией будет производить перехватчики для зенитных ракетных комплексов «Патриот». Кувейт сообщил об отражении иранской ракетной атаки на американские военные объекты, а Тегеран пригрозил США новыми последствиями в случае дальнейшей эскалации. Женская сборная Турции по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, обыграв команду Канады со счетом 3-1 в четвертьфинальном матче, который прошел в китайском Макао. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу.

В эфире «Голос Туркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Туркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Эльмира Демирдалич. В операторской нам помогает Чихан Актепе. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп», «Колорит боснийской кухни» и турецкая уличная еда.

Вместе с американской оборонной компанией Raytheon будет производить перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot. Кувейт сообщил об отражении иранской ракетной атаки на американские военные объекты, а Тегеран пригрозил США новыми последствиями в случае дальнейшей эскалации. Цена нефти марки Brent впервые с конца мая превысила отметку $100 за баррель на фоне нового обострения ситуации на Ближнем Востоке и угрозы перебоев с поставками. Женская сборная Туркмении по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. МИД Туркмении решительно осудил рейд ультраправого министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в мечеть Аль-Акса, который, как заявили в Анкаре, был совершен в сопровождении группы экстремистов под охраной израильских сил безопасности. В турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что мечеть Аль-Акса принадлежит исключительно мусульманам. Анкара также заявила, что провокационные действия правительства Беньямина Нетаньяху, нарушающие исторический и правовой статус святых мест в оккупированном Восточном Иерусалиме, а также провокационные действия и попытки навязать новую реальность, должны быть предотвращены международным сообществом. 8 мусульманских стран выступили совместным заявлением, в котором решительно осудили рейд израильтян в мечеть Аль-Акса. Документ подписали Туркмения, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет, Иордания, Индонезия, Пакистан и Катар. В заявлении осуждаются массовые рейды поселенцев во главе с экстремистскими израильскими министрами в мечеть Аль-Акса под охраной израильской полиции, поднятие израильского флага на территории комплекса, установка 2 полицейских палаток и другие действия, которые страны назвали провокационными. Одним из участников рейда стал ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Авторы заявления назвали произошедшее вопиющим нарушением международного права, соответствующих резолюций ООН, а также исторического и правового статуса кво святых мест в оккупированном Восточном Иерусалиме. Кроме того, страны заявили, что ограничения доступа к местам поклонения являются грубым нарушением международного права и попыткой изменить существующий статус-кво. В совместном заявлении также утверждается, что Израиль не обладает суверенитетом над оккупированным Иерусалимом и его исламскими и христианскими святынями. Авторы документа подчеркнули, что вся территория комплекса мечети Аль-Акса является исключительно местом поклонения мусульман, а управление доступом к ней должно оставаться за исламским вакфом. Минувшей ночью Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В Ленинградской области была объявлена беспилотная опасность, а в аэропорту Пулково вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По данным губернатора Александра Дрозденко, силы ПВО сбили 59 беспилотников. Одним из главных последствий атаки стал удар по складу «Вайлдберриз» в деревне Новосаратовка Всеволожского района. После попадания беспилотника на территории объекта вспыхнул пожар. По словам губернатора Ленинградской области, пострадали 3 человека. Их госпитализировали. Состояние оценивается как средней тяжести. Еще один беспилотник попал в склад птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. В результате удара произошло обрушение конструкции, однако пострадавших нет. В Санкт-Петербурге удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Губернатор Александр Беглов сообщил, что последствия атаки устраняет оперативный штаб, который координирует работу городских служб и взаимодействие между ведомствами. На фоне атаки Wildberries временно приостановил работу своих логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводе. Из-за перекрытия Московского шоссе были изменены маршруты нескольких автобусов в аэропорту Пулково после снятия ограничений.
перешли на работу в Усть-Илимске.

мобильном режиме для восстановления расписания. Украина совместно с американской оборонной компанией Raytheon будет производить перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с делегацией компании во главе с ее вице-президентом Джозефом Д'Антоной. По словам Зеленского, Raytheon является одним из ключевых партнеров Украины в сфере противовоздушной обороны, а новое соглашение позволит вывести сотрудничество на более высокий уровень. Raytheon – очень сильная и оборонная компания, и Украина уже давно использует ее технику для защиты наших людей от жестоких российских атак. Я благодарен за готовность компании вывести наше партнерство на еще более высокий уровень, когда Украина будет производить совместно с Raytheon одни из важнейших средств ПВО – перехватчики для Patriot, заявил Зеленский. Президент Украины отметил, что вопрос совместного производства обсуждался с Дональдом Трампом во время встречи в Анкаре. «Сейчас самое время двигаться в этом направлении», – подчеркнул он. Кроме производства перехватчиков, стороны также обсудили другие направления сотрудничества, связанные с ненаступательным военным оборудованием. По словам Зеленского, правительственные структуры и представители частного сектора продолжат совместную работу, чтобы завершить подготовку договоренностей.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Кувейт сообщил об отражении иранской ракетной атаки на американские военные объекты, а Тегеран пригрозил США новыми последствиями в случае дальнейшей эскалации. Кувейт заявил, что его системы противовоздушной обороны в четверг отражали ракетные удары и атаки беспилотников со стороны Ирана. Иранское агентство ТАСНИМ сообщило, что удар был нанесен по авиабазе Алис-эс-Салем, где размещаются американские военные. По данным агентства, на базе сработали сирены воздушной тревоги. Власти Кувейта также сообщили, что беспилотники дважды атаковали пограничный пункт Абдали на севере страны. В результате был причинен материальный ущерб, пострадавших нет. На этом фоне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что продолжение американских ударов вынудит президента США Дональда Трампа заплатить более высокие цены за соглашение, к которому стремится Вашингтон. По его словам, дальнейшая эскалация лишь осложнит достижение договоренностей между двумя странами. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что удары по американским военным объектам в странах Басрийского залива являются реализацией плана Тегерана, права Тегерана на самооборону. Госсекретарь США Марко Рубио со своей стороны заявил, что по оценке Вашингтона Тегеран пока не готов к соглашению, поэтому давление на Иран будет продолжено. Обострение произошло спустя месяц после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном при посредничестве Пакистана. Несмотря на договоренности, напряженность вновь усилилась после разногласий вокруг судоходства в Ормузском проливе, что привело к новым взаимным ударам. Цена нефти марки Brent впервые с конца мая превысила отметку $100 за баррель на фоне нового обострения ситуации на Ближнем Востоке и угрозы перебоев с поставками. В ходе торгов 23 июля стоимость нефти Brent поднималась выше $102 за баррель, а к завершению торгов составила 100,69. Рост цен последовал после сообщения об атаках на два саудовских нефтяных танкера в Красном море. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы. Ситуация усилила опасения по поводу безопасности судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив, один из ключевых маршрутов транспортировки нефти из стран Ближнего Востока. Женская сборная Турции по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, обыграв команду Канады со счетом 3-1 в четвертьфинальном матче, который прошел в китайском Макао. После поражения

В первой партии турецкая команда сумела переломить ход встречи и выиграла три следующих сета. Самым результативным игроком матча стала Мелисса Варгас, набравшая 27 очков. Ханде Баладын принесла сборной еще 14 очков. Сборная Туркии вышла в полуфинал Лиги наций в шестой раз в своей истории. Кроме того, команда шестой раз подряд сыграет в полуфинале турнира с момента выхода в финальную стадию в 2018 году. Соперником турецкой сборной станет победитель четвертьфинального матча между США и Китаем. Полуфинальные встречи состоятся в субботу. Уважаемые слушатели, это были новости. «Гюль Пембе» – так называется песня, которая звучит для вас в исполнении Барыша Манчо.

оставался ее территорией. После поражения Османской империи в войне с Россией в 1878 году Кипр был передан в управление Лондона в обмен на его поддержку. 5 ноября 1914 года Великобритания официально аннексировала остров. Согласно Лозаннскому договору, подписанному в 1923 году, Кипр окончательно перешел под британское управление. Предлагаем вам материал, подготовленный на основе статьи «Айше Шимшек» для TRT Хабер. В Первой мировой войне Османская империя выступала на стороне Германии против Великобритании и ее союзников. Поражение империи сказалось и на судьбе Кипра. 5 ноября 1914 года Великобритания объявила об аннексии острова. После окончания Первой мировой войны и подписания Лозаннского мирного договора Кипр полностью оказался под британским контролем. Первые шаги, приведшие к событиям 1974 года, были сделаны в 1950-х годах. Греческое население Кипра начало деятельность, направленную на присоединение острова к Греции. В связи с этим и Тюркия стала участвовать в решении кипрского вопроса. Были предприняты усилия по созданию двухобщинного государства Кипр. По итогам переговоров между Тюркией, Грецией и Великобританией в 1959 году было принято решение создать государство, которым совместно будут управлять турецкая и греческая общины острова. Согласно достигнутому соглашению, Тюркия, Греция и Великобритания стали государствами-гарантами. Это означало, что в случае попытки нарушения конституционного порядка на Кипре каждая из трех стран получала право на вмешательство. Греко-киприоты, которые с 1821 года стремились к осуществлению идеи Энезиса присоединения Кипра и западного побережья Анатолии и Греции, при поддержке Греции в период британского правления начали открыто заявлять о своих планах. Осознав, что дипломатическими средствами им не удастся установить контроль над всем островом, греки-киприоты создали террористическую организацию ЭОКА. 1 апреля 1955 года организация начала вооруженные акции и объявила своими врагами всех, кто выступал против Энезиса. До конца 1958 года ЭОКА убила 400 греков-киприотов, 109 турок-киприотов и 100 британцев. Из-за ее деятельности жители 33 турецких деревень были вынуждены покинуть свои дома. В ответ на нападение турки-киприоты создали отряды самообороны, которые в 1958 году были объединены в турецкую организацию сопротивления. Обстановка хаоса на острове сохранялась до подписания Цюрихского и Лондонского соглашений. Согласно соглашениям, подписанным 11 февраля 1959 года, было принято решение создать Республику Кипр под гарантиями Великобритании, Тюркии и Греции. Права, предоставленные турецкой общине Конституции 1960 года, были отменены в 1963 году после одностороннего решения греческой стороны. После этого вооруженные нападения на турецкую общину возобновились. События, получившие название «Кровавое Рождество», начались в ночь на 20 декабря 1963 года после того, как боевики ЭОКА открыли огонь по автомобилю в районе Тахта-Калили в Коше. В результате были убиты турки-киприоты Зеки Халиль и Джемалия Эмирали. Во время последующих атак погибли 364 человека, были оставлены 103 турецкие деревни, около 25 тысяч человек лишились своих домов. 24 декабря 1963 года вооруженные греческие формирования продолжили нападение в районе Кумсал в Левкоше. В доме майора Нихата Ильхана, служившего врачом в турецком военном контингенте на Кипре, были найдены убитыми его жена Мюрювет Ильхан и трое детей – Мурат, Кутси и Хакан. Их тела нашли в ванной. Это событие вошло в историю как «резня в Кумсале» или «резня в ванной».

25 августа 1964 года греческие и греко-киприотские войска начали наступление на турецкое население района Эренкёй. В результате бомбардировок греческой авиации погибло множество турок. В ответ Тюркия провела ограниченную воздушную операцию, предотвратила массовое уничтожение турецкого населения, а греческие силы были отброшены. 8 августа 1964 года самолет турецкого пилота капитана Джингиза Топеля был сбит, и он попал в плен к грекам, при этом он даже не был ранен. Позднее он погиб в результате пыток. Июля 1974 года Тюркия воспользовалась своим правом государства-гаранта, и вооруженные силы Тюркии начали кипрскую миротворческую операцию. По призыву Организации Объединенных Наций 22 июля 1974 года было достигнуто соглашение о прекращении огня, и боевые действия прекратились. Через три дня между сторонами на острове начались Женевские переговоры. Поскольку греческая сторона не приняла выдвинутых условий, а также существовала вероятность массовых расправ над турками-киприотами, было принято решение о проведении второй операции. Под кодовой фразой «Пустяйшие уезжают в отпуск» 14 августа 1974 года началась вторая кипрская миротворческая операция, которая принесла на остров мир и спокойствие. Во время кипрской миротворческой операции турецкая армия потеряла 498 военнослужащих. Со стороны турок-киприотов погибли 70 бойцов сопротивления и еще 270 человек. Общее число погибших турок-киприотов за весь период конфликта составило 1672 человека. В результате операции были установлены нынешние границы Кипра. 13 февраля 1975 года было создано Турецкое федеративное государство Кипр, президентом которого стал Рауф Денкташ. А 15 ноября 1983 года было провозглашено создание Турецкой республики Северного Кипра, первым президентом которой стал Рауф Денкташ. Дорогие друзья, это был материал, подготовленный на основе статьи Айше Шимшек для TRT Хабер.

Уважаемые слушатели, есть блюда, ценность которых заключается не только во вкусе, но и в самом процессе приготовления. За столом их можно съесть за несколько минут, однако руки, которые их готовили, трудились часами. Именно таким блюдом являются клепе. Когда в Боснии говорят клепе, люди вспоминают не просто рецепт. Они вспоминают праздничное утро, большие семейные застолья, звуки, доносящиеся из кухни, раскатанное тесто и людей, собравшихся вокруг одного стола. Потому что клепе – это блюдо, которое чаще всего готовит не один человек. Один раскатывает тесто, другой готовит начинку, третий нарезает тесто на квадраты. Кто-то другой придает клепе форму, и в итоге появляется не просто блюдо, а память о проведенном вместе времени. Поэтому в боснийской кухне клепе – это не только еда, утоляющая голод, но и часть семейной традиции. Итак, добро пожаловать в новый выпуск рубрики «Колорит боснийской кухни». И сегодня мы поговорим об одном из самых любимых и старинных блюд боснийской кухни – клепе.

История клепе складывалась на протяжении долгого культурного пути Балкан. Многие историки считают, что происхождение этого блюда связано с традицией приготовления изделий из теста, пришедшей в регион в османский период. По своей форме и способу приготовления клепе напоминают турецкие манты. Однако за столетие существования в Боснии это блюдо приобрело собственный характер. Клепе по-боснийски обычно делают крупнее. Начинки кладут больше, сверху их чаще всего поливают йогуртом с чесноком. В некоторых регионах добавляют еще и растопленное сливочное масло. Каждая семья привносит в рецепт что-то свое. Одни кладут больше лука, другие добавляют больше черного перца. Некоторые делают йогуртовый соус гуще. Но все рецепты объединяет тонко раскатанное тесто и хорошо сбалансированная начинка. В хороших клепе не должно преобладать ни тесто, ни мясо. В каждом кусочке оба вкуса должны гармонично сочетаться, поэтому приготовление клепе – это не просто кулинария, а настоящее мастерство.

В Боснии рассказывают одну старую историю. Недалеко от города Конец жила бабушка, которая каждый раз накануне праздника собирала внуков на кухне. Она ставила на стол большую деревянную доску, готовила муку и каждому давала свое задание. Один внук раскатывал тесто, другой нарезал его на квадраты, третий раскладывал начинку. А самому младшему поручали защипывать уголки. Однажды один из внуков с любопытством спросил: «Бабушка, а в чем же секрет хороших клепе?» Дети ожидали услышать длинный рецепт, но бабушка только улыбнулась и сказала: «Не в мясе, которое внутри». Дети удивились: «В йогурте? Нет. В сливочном масле? Нет». И тогда бабушка пояснила: «Секрет хороших клепе в том, чтобы никогда не забывать, с кем ты их готовишь». В тот день дети не совсем поняли ее слова, но шли годы, внуки выросли, разъехались по разным городам, создали свои семьи. И каждый праздник, когда они снова лепили клепе, вспоминали эти слова, потому что истинная ценность некоторых блюд заключается вовсе не в рецепте, а в воспоминаниях, которые они навевают

Итак, для приготовления традиционных боснийских клепе понадобится для теста 500 граммов муки, 1 яйцо, около 200 миллилитров воды и щепотка соли. Для начинки 300 граммов говяжьего фарша, 1 луковица, соль и черный перец. И для соуса 400 граммов йогурта, 2 зубчика чеснока, по желанию немного сливочного масла. Приготовление начинается с замешивания теста. Муку, яйцо, воду и соль смешивают, пока не получится мягкое, но достаточно упругое тесто. Затем тесту дают немного настояться, а тем временем готовят начинку. Лук очень мелко нарезают и смешивают с фаршем, добавляют соль и черный перец. В некоторых семьях кладут также немного петрушки. Затем отдохнувшее тесто тонко раскатывают, нарезают небольшими квадратами. В центр каждого квадрата кладут немного начинки. После этого уголки аккуратно соединяют, придавая клепе характерную форму. Готовые клепе опускают в кипящую подсоленную воду. Через несколько минут они становятся мягкими и готовы к подаче к столу. Затем их вынимают шумовкой и выкладывают на блюдо. Сверху поливают чесночным йогуртом, по желанию добавляют растопленное сливочное масло. В результате получается блюдо, которое выглядит очень просто, но требует большого труда. В Боснии клепе чаще всего готовят к праздничному столу, семейным встречам или к приходу гостей. Поскольку это блюдо требует больше времени и усилий, чем повседневная еда, во многих семьях оно считается знаком особого уважения к гостям. Раньше, если гостю подавали клепе, это воспринималось не просто как угощение, а как проявление уважения и настоящего гостеприимства. Наверное, именно поэтому клепе сегодня остаются одним из самых любимых блюд боснийской кухни. Не только благодаря своему вкусу, но и благодаря смыслу, который они в себе несут. Сегодня в рубрике «Колорит боснийской кухни» мы поговорили о блюде, которое передается из поколения в поколение – и приносит в каждый дом тепло семейного очага. Клепе напоминают нам о

том, что некоторые рецепты не записаны в книгах. Они живут в памяти людей, на их кухнях и в счастливых мгновениях, проведенных вместе. До встречи в следующем выпуске. Пусть на вашей кухне всегда будет достаток, за столом радость, а в доме тепло.

Сегодня мы познакомим вас с блюдом, происхождение которого, как считается, уходит к дохристианскому периоду. Это блюдо, сохранившее свой первоначальный вкус, сумело адаптироваться к быстрому темпу современного мира. В нашей рубрике «Турецкая уличная еда» мы рассказываем о вкусных и легко приготовляемых блюдах этой страны. Сегодня в меню чи кёфте. Для начала поговорим о том, что значит чи кёфте. В переводе оно означает «сырые котлеты». Однако здесь необходимо сделать пометку. Существует два вида этих котлет. Традиционные чи кёфте с мясом и чи кёфте без мяса. Когда речь заходит о чи кёфте с мясом, первым на ум приходит город Шанлыурфа. Этот город также является родиной приправы исот, важного ингредиента для чи кёфте. Чи кёфте без мяса, между тем, ассоциируется с Адьяманом. Но стоит добавить, что в 2009 году турецкое патентное и торговое ведомство зарегистрировало мясные чи кёфте под названием Шанлыурфские чи кёфте, а в 2018 году чи кёфте без мяса под названием Адьяманские чи кёфте. Помимо этого, данное блюдо является основным на столах многих других городов, таких как Адана, Газиантеп и Диарбакыр. Кратко говоря, настоящая родина чи кёфте – Юго-Восточная Анатолия. Слово «чи» происходит от древнетюркского слова «йик», означающего «неприготовленный, сырой». Кёфте – это котлета, происходит от персидского слова «куфте», означающего «толченый, измельченный». Сочетание этих двух слов дает общее представление о чи-кёфте. Приготовление чи-кёфте в традиционном понимании довольно трудоемко. Булгур, приправа и сот, фарш, томатная паста, лук, петрушка и различные специи помещаются в круглый противень с ребристым дном. Все ингредиенты тщательно смешиваются и замешиваются без какой-либо термической обработки. Да, вы правильно услышали, чи кёфте не варится. Однако смесь вымешивается настолько интенсивно, что благодаря теплу рук, разминающих ее, и ребристой поверхности противня, оно приобретает консистенцию, как у готового блюда. Поэтому ребристая поверхность противня имеет большое значение. После завершения процесса вымешивания и достижения нужной консистенции

Котлеты формируются вручную. Небольшое количество смеси берется в ладони, слегка сжимается в кулаке. Котлеты приобретают вытянутую форму сыкма, прессованные, с видимыми отпечатками пальцев. Это наиболее распространенная форма этих котлет, хотя она может варьироваться в зависимости от региона. Чикёфтэ можно подавать с листьями салата или свежими лепешками. Конечно, для хорошего результата необходимы умелые руки и качественные ингредиенты. Сырые мясные фрикадельки не следует хранить более суток. Но будьте уверены, до следующего дня ничего не останется. Чикёфтэ с мясным фаршем обычно употребляются в качестве закуски и готовятся для того, чтобы разбудить аппетит. Их едят на дружеских встречах или в домах, а со временем они стали средством единения, веселья и общения. Например, зачастую можно увидеть, как группа людей собирается, чтобы провести вместе вечер, а один из них садится на расстеленную на полу ткань и начинает месить чикёфтэ, используя всю свою силу. Сидящий рядом человек помогает ему, периодически добавляет воду в смесь, вытирает пот со лба или предлагает выпить воды. Остальные болтают и нетерпеливо ждут, когда сырые котлеты будут готовы. Поскольку приготовление сырых мясных котлет требует длительного процесса замешивания, и их необходимо быстро употреблять, чтобы они не испортились по причине наличия мяса внутри, Министерство здравоохранения Тюркии в 2001 году запретило их продажу. Поэтому сегодня их в основном употребляют дома. Теперь перейдем к описанию чикёфтэ без мяса. Их можно назвать новым поколением сырых котлет. Как следует из названия, в них нет мяса. Они готовятся только из булгура и добавок специй. Сегодня их повсюду можно купить в готовом виде, завернутых в лаваш с салатом. Настоящие ценители сырых котлет могут предпочесть только мясной вариант. Однако у сырых котлет без мяса тоже есть важные преимущества. Как уличная еда, они дешевле, доступнее и имеют вкус, очень близкий к оригиналу. Кроме того, благодаря веганской версии, традиция сырых котлет продолжает жить и становится все более популярна за пределами Тюркии. И, наконец, перейдем к рассказу о происхождении сырых котлет. Согласно легенде, примерно 4000 лет назад царь Нимрод, правивший в юго-восточной Анатолии, решил сжечь пророка Авраама за веру в единого Бога. Он приказал своим людям собрать все деревья и дрова в королевстве на большой площади для костра. И поэтому в домах не осталось дров для приготовления пищи. Разжигать костры во дворах было запрещено. Именно тогда один охотник, не подозревая о происходящем, принес домой добытое им мясо животного. Поскольку разжигать огонь было запрещено, жена охотника тщательно отбила мясо камнем, а затем замесила его с булгуром, перцем и солью. Согласно легенде, сырые котлеты чикёфтэ впервые были приготовлены таким способом и сохранились со времен Авраама до наших дней. Мы не знаем, правдиво ли это, но точно одно. Как мясные, так и немясные чикёфтэ очень вкусны. Если вы когда-нибудь окажетесь в Тюркии, мы настоятельно рекомендуем попробовать их. Приятного аппетита! Турецкая уличная еда.

И в завершение коротко о событиях дня. МИД Турции решительно осудил рейд ультраправого министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в мечеть Аль-Акса в сопровождении группы экстремистов под охраной израильских сил безопасности. 8 мусульманских стран выступили совместным заявлением, в котором решительно осудили рейд израильтян в мечеть Аль-Акса. Минувшей ночью Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Украина совместно с американской оборонной компанией будет производить перехватчики для зенитных ракетных комплексов «Патриот». Кувейт сообщил об отражении иранской ракетной атаки на американские военные объекты, а Тегеран пригрозил США новыми последствиями в случае дальнейшей эскалации. Женская сборная Турции по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, обыграв команду Канады со счетом 3-1 в четвертьфинальном матче, который прошел в китайском Макао. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.